Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Радио Си с вами. Уж больно трогательная песня с самого утра. На часах 7:10. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего четверга и добро пожаловать в новый осенний месяц. Хотя, по ощущениям, как будто бы мало что сейчас поменялось. В центре Екатеринбурга плюс 10. Вот сегодня днем будет до плюс 17 всего. Но как будто бы переживать сегодня особо не за что. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Тампабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм – 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
9: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
10: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстета Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
0: На Радио Си. О ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на космонавтов от Турбинной до Артинской и на Шевской, Бакинский, Комиссаров, Донбасской от Тепличной до Суворовского переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
15: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
16: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио ИСИ, золотые хиты. 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9. И за окном уже появляется утреннее солнце, да, за окном уже рассвет. А сейчас на Радио ИСИ гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела оттянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
0: Каким образом себя ведет пьяный, скажем так, искусственный интеллект? Узнаем минут через 5 на Радио ИСИ.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7 часов и 22 минуты в Екатеринбурге на Радио Си. Тысячи хороших песен, и каждая может принести вам 1000 рублей на телефон. С 5 октября играем в песни, деньги, телефон. Каждый день объявляем звезду дня в соцсетях и на Радио Си. Слушайте Радио Си, и как только заиграет песня загаданного исполнителя, звоните нам. Окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот за песню можно получить деньги. Играем с 5 октября до 30 ноября для слушателей старше 12 лет. Да, начнем с понедельника. Подробные правила участия на radioc.ru. Сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, которая пока еще не пообщалась с пьяным искусственным интеллектом, но кое-что об этом знает.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
0: Что у трезвого искусственного интеллекта на уме, то у него и в рассылке. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
3: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Не оферта, предложение ограничено.
6: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Погоди, мой родной.
1: 18+.
2: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
0: Ну, а ты?
2: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7.29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9, но это только пока, сегодня днем до плюс 17. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании клуба «Валдай». В сообщении пресс-службы Кремля сказано, что темой заседания станет ответственность за будущее, пределы возможного или возможности без предела. Накануне Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы 9-го созыва. На Малышево у Алатыря закрыли автомобильную парковку. Причиной стало благоустройство прилегающей к ней территории. Парковка будет закрыта до конца ноября, пишет портал Е1. В России появится удостоверение учителя, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Процедура получения удостоверения пока не уточняется. Министр добавил, что положение о статусе учителя будет сформировано совместно с педагогами. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. За окном яркое солнечное осеннее утро. Сегодня 1 октября будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17. В Первоуральске и в Новоуральске плюс 14-16. В Нижнем Тагиле плюс 12-14. В Краснотурьинске плюс 10-12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 1 октября, начинается второй осенний месяц, и начинается он, в принципе, неплохо. В центре Екатеринбурга плюс 10. На часах 7:37, минут через 5 на Радио Си о том, в каком фильме встретились Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Причем Ди Каприо был тогда еще не очень известен, но сыграл очень правдоподобно. Какую роль, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Сибирском тракте от Лучевой до Взрывников. На Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна. На Краснолесье и Амундсен от Михеева до Ванцовского. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина. И на Вильгельма де Генина от Сахарова до Ванцовского. Самые загруженные магистрали: Репина в центр, восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов в центр.
1: Реклама.
6: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет» в Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
7: Акция до конца сентября этого года.
8: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7.43 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10, сегодня днем до плюс 17. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
4: Реклама.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Радио Си.

0: Здравствуйте с вами. Доброе утро. Хорошего четверга. На часах 9:39 в центре Екатеринбурга плюс 12. Минут 15 назад на радио СИ мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выясняли, в каком же месте каждый 25-й старается быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где у них проявляется социофобия даже. И как мы быстро выяснили, это место лифт. И хорошо, что там проявляется социофобия не у каждого второго, а лишь у каждого 25-го. Новый невероятный вопрос на радио СИ будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Гиганты моря. Морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на космонавтов от электриков до челюскинцев. На Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка. На Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. На Донбасской и Бебеля от Суворовского переулка до Таватуйской. И на Вильгельма Дегенина от Шаманова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали. Космонавтов в центр, Челюскинцев в сторону к Московской и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
5: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет» в Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
6: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Вкладывайся с вами. Доброе утро. На часах 9:47. В центре Екатеринбурга плюс 12. За окном яркое солнечное утро. 1 октября, сегодня днем до плюс 17. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю, узнаем, в каком фильме встретились Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Спонсор всемирной истории на радио ИСИ ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и в

0: случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» ЕКБ.
0: Радио «Си».

Радио Си, золотые хиты. 10:58 в Екатеринбурге. Наша яркая солнечная осень пока еще позволяет прогуляться по многочисленным паркам Екатеринбурга. Через пару минут на Радио Си в новостях про благоустройство дендропарка и про русскую кухню в космосе. Потом послушаем пар Горького, а сейчас у нас музыка, понятная без слов. На Радио Си скрипачка Ванесса Мэй.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио 7 новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообщался с избранными главами регионов. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи вечером в четверг. Глава государства поздравил губернаторов и глав республик с победой и заявил, что выборы прошли конкурентно. Среди субъектов, где жители выбирали новое руководство, Белгородская и Брянская области, Тыва, Чечня, а также Мордовия и несколько областей Центральной России. Владимир Путин призвал взаимодействовать со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, а также общественными и волонтерскими объединениями. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Radio C очень красивая песня «The Girl from Ipanema» в исполнении Amy Winehouse. Есть такие песни на Radio C, которые дарят нам не только красоту, но и материальное удовольствие. С понедельника, с 5 октября на Radio C начинается любимая игра «Песни, деньги, телефон». Можно выиграть 1000 рублей на счет мобильного телефона. Мы загадываем звезду, а вы слушаете Radio C и ловите песни этого артиста. Как только зазвучит хит такого исполнителя, звоните на Radio C, оказываетесь первым и получаете 1000 рублей на мобильный счет. Играем с понедельника и до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. С вами Андрей Королев. День добрый. Сегодня четверг, 1 октября. Начинается второй осенний месяц. Впереди на Radio C небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем исполнителя Дати с песней «Take Me There». И через минуту у нас ДДТ с песней «Новая жизнь» на Radio C.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах «Римэкс» и «Римэкс.ру». ООО «Римэкс», шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
6: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Даже если все-таки нет, это не совсем нет, особенно в исполнении Полины Гагариной. Радио «Си» с вами. Хорошего вам четверга. В 11:30 в Екатеринбурге. Впереди у нас Минелли «Рам-пам-пам». Сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России изменились условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей и региона проживания семьи. Лимиты по семейной ипотеке для большинства регионов составляют от 6 до 10 миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге от 12 до 18. Свердловских депутатов включили в состав 9 комитетов Госдумы. Всего Средний Урал в федеральном парламенте представляют 13 человек, пишет «Коммерсант Урал». Екатеринбург, Казань и Ульяновск назвали городами, где в ближайшие дни пройдет снег. В уральской столице первый снег выпадет в период со 2 по 3 октября. Мокрый снег в выходные Росгидромет пообещал Казани и Ульяновску. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Такое начало второго осеннего месяца нам по душе. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио ИСИ Ким Уайлд и песня «You Came». 11.47. В Октябрьске впереди золотая коллекция радио ИСИ. Тройка песен, которые с удовольствием устроят нам музыкальное путешествие во времени. В этом выпуске у нас «Имани», «Роксет» и уже скоро «Джо Дассен», «Атуа».
1: Золотая коллекция радио ИСИ.

радиосе Imani, Don't Be So Shy, о том, что не надо стесняться. 11.58 в Йохимурге, с вами Андрей Королев. День добрый, сегодня четверг, 1 октября. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радиосе с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов, на радиосе Secret Service и мелодия «О Демагог».

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 12 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Банк России направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики. В обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке, которое ЦБ принял 11 сентября. В документе также Банк России разъясняет подходы к денежно-кредитной политике и представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года. Проект ранее направляли президенту и правительству, пишет «Коммерсант». Алексей Орлов заявил, что переходит на другую работу. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Алексей Орлов подтвердил свой уход из мэрии, но добавил, цитата, «Я далеко никуда не уеду, я связываю свою дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет». Цитату Алексея Орлова приводит Урару. Напомню, что мэр Екатеринбурга был избран депутатом законодательного собрания. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ru. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГУ Яков Силин. Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на 23,5 миллиарда долларов. Свежую статистику индекса миллиардеров опубликовал Bloomberg. Наибольшее снижение состояния произошло у Михаила Прохорова, далее идут глава Норникеля Владимир Потанин и миллиардер Алишер Усманов. В октябре любители астрономии ждут сразу 2 звездопада. Первый из них – Дракониды. Его можно наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один метеорный поток – Ориониды – будет видно 21 октября. В это же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И погоде на Радио 7. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 15. А завтра в пятницу дождь. Северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Реклама.
7: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
8: Приходите, так и сделаем.
7: А куда?
8: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
7: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
8: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Hits Wonderful Life. Меня зовут Леонид Филиппов. Песни на радио Зи наполняют гармонией и хорошим настроением, но теперь еще и пополняют ваш мобильный счет. С 5 октября начинаем игру «Песни, деньги, телефон». Каждый день объявляем звезду дня в социальных сетях и на 103.7 FM. И как только заиграет песня загаданного артиста, звоните на радио Зи, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет все подробности на сайте radio7.ru. На часах 12.10 и далее на Радио Си. Бруно Марс.
1: Реклама.
2: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: С вами радио ИСИ на 103.7 FM и только что Бруно Марс. На часах 12.15 Делиан Радио ИСИ технология «Странные танцы». А прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Алфавиль. На часах половина первого. На радио Си новости Александра Короткова. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль.
1: Здравствуйте. Первое чтение проекта федерального бюджета запланировано на 29 октября, пишет Интерфакс. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Первое заседание Госдумы 9-го созыва, напомню, состоялось вчера. Перед депутатами выступил президент Владимир Путин. Бывший мэр Серова Василий Сизиков арестован. Ему предъявлено обвинение в получении взятки. Под стражей экс-чиновник будет находиться до 27 ноября, пишет «Коммерсант Урал». Самозапрет на оформление новых сим-карт установили почти 2,5 миллиона россиян, пишет РИА Новости. Опция доступна на госуслугах в рамках антифрод-мер. В правительстве добавляют, что такие меры борьбы с мошенниками не только востребованы, но и реально работают. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Селин Дион. На часах 12.43. Дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Нибенраум и Ace of Base. И в самом начале Тото Кутуньо.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в идеале сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Золотая коллекция

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Григориан и Сара Брайтман, еще Шер и в самом начале Фил Коллинз.
1: «Золотая коллекция. Радио Зи».

Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 14:30. Делян Радио Си, Тедди Свимс. Но прежде новости Александра Короткова. Спонсор ООО «Наша машина». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль.
1: Здравствуйте. Во время осеннего призыва в армию отправят 120 тысяч человек. Отправлять в войска новобранцев начнут уже с 10 октября, пишет «Коммерсант». Год назад во время осеннего призыва на военную службу направили 135 тысяч человек, сообщили в Генштабе. Дождь и мокрый снег пообещали синоптики Екатеринбургу на все выходные. Погоду в ближайшие 5 дней будет определять арктический антициклон. Кроме Среднего Урала, дождь и мокрый снег пройдут в соседнем Пермском крае, сообщили в Уральском гидрометцентре. Полис ОСАГО в России подорожал на треть за год. Средняя стоимость автогражданки в стране составляет 7900 рублей. Чаще всего ОСАГО водители покупают для вазовских девяток, Гранд, Киа Рио и автомобилей Hyundai Solaris. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet, Tenet Plus, GAC, Volga, Havail и Чунган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Эрос Рамазотти. На радио Си тысячи хороших песен, и каждая может принести вам 1000 рублей. С 5 октября играем в песни «Деньги. Телефон». Каждый день объявляем звезду дня в социальных сетях и на 103.7 FM. Слушайте радио Си, как только заиграет песня загаданного исполнителя. Звоните нам, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет подробности на сайте radio.si.ru. На часах без 15:03 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Чарли Пут и Роксет, и в самом начале Крис Норман.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На радио Зия музыка, которую мы любим, и только что елка. На часах 15:30, и пришло время узнать о последних событиях к этой минуте. На радио Зия новости, и с нами Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Россия в качестве ответной меры высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также дипломатов, которые работали в генконсульствах Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани. В МИД России сообщили, что это зеркальный ответ на высылку из Венгрии 10 россиян в начале сентября. 71-й и 76-й автобусы меняют маршруты из-за строительства развязки на Калине. Из города оба автобуса пойдут по Сибирскому тракту, улице Еламова, по Базовому с подъемом на эстакаду Комсомольской и далее по маршруту. При движении в город изменений в маршрутах не будет. В МВД напомнили, что незнакомцам опасно передавать сканы личных документов и коды из СМС. Раскрытие таких данных может привести не только к краже денег, но и к использованию личности. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что и не. На часах 15.43 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Рио, еще Майкл Джексон и в самом начале Джой.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
9: Золотая коллекция. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, это Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Меня зовут Леонид Филиппов. Песни на радио Си наполняют гармонией и хорошим настроением, а теперь еще и пополняют ваш мобильный счет. С 5 октября начинаем игру «Песни, деньги, телефон». Каждый день объявляем звезду дня в социальных сетях и на 103.7 FM. Как только заиграет песня загаданного артиста, звоните на радио Си, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные условия на сайте radioc.ru. Далее на Radio C 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: ООО «Remax», шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «ЗАН». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Бамир Радио Си на 103.7 FM. На часах 4:30. Дален Радио Си, Оливия Дин. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Тенет, автоцентр Тенет Июль.
1: Добрый день. До конца года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Это позволит быстро заморозить важные онлайн-операции в случае, если их совершают злоумышленники, пишет газета.ру. Бывшего мэра Серова Василия Сизикова арестовали по обвинению в коррупции. Отправили в СИЗО до 27 ноября, сообщает пресс-служба судов области. В отставку Сизиков ушел в феврале этого года, пишет Коммерсант. Корты для падела начали убирать с площади 5-го года в Екатеринбурге. Демонтаж продлится 2 недели. Вакцина от аллергии на пыльцу березы будет доступна россиянам уже в этом месяце. Привить на первом этапе планируют до 60 тысяч человек. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем плюс 3, плюс 5.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Шанай Твейн с хитом «Качейн», еще «Дайдо» и в самом начале «Куин».
1: «Золотая коллекция» радио.

0: С нами только что Крис Айзек на радио Си «Золотые хиты». Много интересного у нас и дальше, например, через минуту город 312 «Останусь». Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяца. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22 22 181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
3: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Восточной до Базового переулка. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Артинская улица стоит от проспекта Космонавтов до Армавирской. Сибирский тракт от Комсомольской до Восточной. Плотно на Екате от реки Березовка до моста через железную дорогу. Отмечу Шевскую улицу от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка. По магистралям самые загруженные – это Ленина к Визу, Космонавтов – Центр.
1: Реклама.
10: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet, Tenet Plus, GAC, Volga, Havail и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Мадонна стала главной звездой музыкальной премии MTV Video Music Awards. Она получила аж 7 наград, включая такие престижные номинации, как «Артист года» и «Лучший альбом». И, кстати, впервые за 23 года выступила на сцене премии. В общем, Мадонна молодец. Только что и хит «Bizarre» на Радио Си. Дальше «Bad Boys Blue», «Don't Walk Away, Susan» на Радио Си через минуту.
1: Реклама. Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Песня, которая, мне кажется, прям напоминает о приближении холодов. Castle in the Snow, замок под снегом. Кадабастане, только что на Радио Си. Вот как раз о погоде на завтра расскажу в прогнозе буквально через минуту. Также послушаем Бюло Револьвер. Ну а сейчас новости. Елена Пипия на Радио Си.
1: Добрый вечер. Важное заявление Владимира Путина анонсировали на заседании клуба «Валдай». Выступление президента, которого ждет весь мир, начнется после 16 часов по московскому времени. Коммунальные тарифы выросли в Екатеринбурге с 1 октября. Повышение составило 12,9%. Дождь с мокрым снегом пообещали синоптики Екатеринбургу на все выходные. Такая погода продлится несколько дней. В горах возможно установление временного снежного покрова. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе Fanatic Collection за 8,5 миллионов долларов. На карточке Пикачу изображен в дождевике под зонтом. Такие карточки вручались в качестве призов. Ни одна из них не поступала в розничную продажу. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на завтра, пятницу. Будет облачно, дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью и днем плюс 3-5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. С нами только что Халет. Дальше Лиз Маклэрен, влюбленная женщина. Перед этим песня, которая, думаю, многим подарит такое приятное чувство ностальгии, которое возникает, например, когда мы смотрим на старые фотографии из школы, вспоминаем прошлое. 74-75, Connells. Ну и начнем золотую коллекцию с Тины Тернер на Радио 7.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Казанова.
5: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
4: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
6: 18+.
7: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Восточной до Базового переулка. Артинская стоит от Космонавтов до Армавирской. Сибирский тракт от Комсомольской улицы до Восточной. ЕКАТ от 16-го километра до моста через железную дорогу. Плотно на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка. Самая загруженная магистраль – прям традиционно Ленина к Визу.
1: Реклама.
9: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet, Tenet Plus, GAC, Volga, Havail и Чунган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзувская 63.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: понедельника. Все очень просто. Каждый день мы будем объявлять звезду дня в соцсетях, ну или на 103.7 FM. Слушайте Радио Си, как только заиграет песня загаданного исполнителя, звоните нам, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот за песню деньги. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше One Republic, а сейчас на Радио Си Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старый разбитый фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: С вами Роман Калашников. Вы слушаете Радио Си, там, где музыка прежде всего. Золотая коллекция на старте. Для вас в этом выпуске Дэниел Паутер. Чуть раньше послушаем кавер, который оказался гораздо популярнее оригинальной версии песни. Это «Crying in the Rain». Песня изначально была исполнена в 62-м году американским дуэтом Everly Brothers. Ну, большинство знает ее, конечно, по варианту от «Аха». Его и включаем. А начнет Лес Маккеон в золотой коллекции «Радио Си».
1: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «За Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета «Remax» и на remax.ru. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
6: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитом отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 7 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от 19 километра до 16. Ленина стоит от Тимирязева до Хохрякова. Сибирский тракт Декабристов от Комсомольской улицы до Чапаева. Плотно на Малышева от Бажова до Сакаеванцети. По магистралям самые загруженные сейчас это Репина в центр, Ленина к Визу, Малышева к центральному стадиону.
1: Реклама.
7: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet, Tenet Plus, GAC, Volga, Havail и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзовская 63.
1: Радио Си. 103.7 FM.
8: Золотая коллекция. Радио.

0: Реклама.
1: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – довольно распространенный прием. А на Радио Си мы решили сделать из этого целую игру. По будням после 8 утра ловите на...

0: Надеюсь, у нас будут необычные выходные. У нас пройдет уикенд со Стингом. Лучшие песни британского музыканта будут звучать на 103.7 FM каждый час. Также вы узнаете самые интересные истории из жизни Стинга 12+. Дальше у нас золотая коллекция. Включаем хит «Stereo Love». Это Эдвард Май и Вика Жигулина. Раньше Лен Раймс, а начнем нашу золотую коллекцию «Радио Си» с Глории Гейнер.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
3: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». 5 баллов. Показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Щербакова от улицы Залесья до Павлодарской улицы. Сибирский тракт стоит от Восточной до Базового переулка. Причем здесь скорость потока всего 2 км в час. Как-то прям необычно. А Сибирский тракт отмечу опять же от Комсомольской до Восточной, Гурзовскую от Московской до Посадской. Амундсен стоит от Волгоградской до Объездной.
1: Реклама.
5: Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзовская 63.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: В ожидании лета. Looking for the summer. С нами только что Крис Ри на Радио Си. А лето, бабье, у нас было настолько теплое, что, говорят, кое-где зацвел даже шиповник. И это хорошая примета. Это обещает вроде как длинную, а самое главное, теплую осень. Так что будем ждать, несмотря на прогнозы. Сейчас слово нашему автообозревателю на Радио Си. Минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автогигант Чинган в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд Нево, чтобы занять нишу комфорт-престиж. Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка, от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер Q06. Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название «Нево» слишком уж похоже на нашу родную «Ниву».

0: Coolio Gangsters Paradise на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников, и с большим удовольствием напомню про нашу игру «Песни, деньги, телефон». С 5 октября начинаем играть. Каждый день мы будем объявлять звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Как только зазвучит песня загаданного артиста, звоните на Радио Си, окажетесь первым и получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше Алекс Уоррен. А пока время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
4: Всегда хорошая музыка на Радио Си.

0: разгаре вечер. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что у нас дальше. Слушаем Расмус «Living in a World Without You», также Майкла Джексона. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Бонни Тайлер на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
3: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
6: Золотая коллекция

Драйвовый рок от «Расмус» в финале золотой коллекции «Радио Си». Дальше с нами «Sonic Sky». Это буквально через 3 минуты. А сейчас «Вангелис» на «Радио Си» инструментальная музыка.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра. Будет облачно, дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью и днем в Екатеринбурге плюс 3-5. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: городе стало прям ощутимо меньше суеты за минувший час, меньше машин. Прекрасного всем нам вечера в компании «Радио Си». Кстати, по поводу суеты, сегодня читал новость, что, оказывается, Урал вошел в число регионов, где в течение 3 лет будут тестировать беспилотных доставщиков. Так что на тротуарах, видимо, скоро надо будет ждать не только самокатчиков, велосипедистов, любителей роликов, но еще и роботов-курьеров. Калашников с вами. Летим далее. У нас Вячеслав Бутусов на старте. Прощальное письмо.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую 10-минутку с нами Сиа, также Тасмин Арчер, Sleeping Satellite, а начнем нашу золотую коллекцию с Ричарда Маркса на Радио Си.

0: и целого мира мало. Гарбидж только что на радио Си 103.7 FM. Араш через полторы минуты с хитом «Пью лав», а пока время гороскопа. Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами, вы можете навредить телу, зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной, например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов, может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
4: Отдыхаю. Отдыхаю. Мечтаю. Мечтаю.
5: Романтический вечер на радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Син на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью и днем в Екатеринбурге плюс 3-5.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Руси.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио 7.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.7. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.